Это Эль Чей. Чей. Чистлит Крингвашп. Вид Хойдост. Du lúsar eftir Shea, Kristlit Kringvarp.